0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

Нам все еще глубокая ночь, да, на студийных часах 3:20, можно и заснуть, пропустить выход, но до настоящего рассвета, знаете, у нас еще время, поэтому если ваши биологические часы сейчас показывают уже утро, а здравый смысл говорит идти спать, не переживайте. Радиодача с вами на одной волне. Мы продолжаем наш ночной марафон хорошего настроения, впереди немало прекрасных песен, уже скоро послушаем один из любимых хитов всех свадеб, которые любят так молодожи. Как и гости. Еще у нас песни Филиппа Киркорова, «Славы» и многие другие.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: хит группы HF вдвоем в продолжении часа на радиодаче. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Что касается ближайшего времени, здесь мы послушаем хиты Максим, Хабиба, Ирины Аллегровой и других любимых артистов радиодачи.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие — о том, что собеседник недоволен или даже в гневе. Но все же чтение по глазам — достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radioudacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты группы «Гости из будущего», Николая Баскова и Любови Успенской и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: ОРВБ, ОКРМ 124-77-0047, 19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких. Эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо, радио.

0: метро спасает многих водителей от километровых пробок, заторов. Ну и некоторые из нас, добираясь, например, до работы или обратно домой, не отказывают себе в удовольствии поспать еще лишние минуты. Ведь, что удивительно, у каждого срабатывает какой-то внутренний встроенный навигатор. Ты можешь спать крепким сном, качаясь в такт вагону, но вот ровно за секунду до твоей остановки глаза открываются сами собой. Главное в этот момент не перепутать чужое плечо со своей подушкой. Мы с вами не спим и уже скоро послушаем хиты Анжелики Варум, Юрия Антонова, Дианы Гурской и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: В эфире «Радио Дача». Время для настоящей музыкальной легенды и потрясающей истории. В 1993 году данная музыкальная работа буквально взорвала все хит-парады страны и стала главной визитной карточкой молодой артистки. А ведь создали этот шедевр самые близкие для нее люди. Например, нежную мелодию написал папа певицы, композитор Юрий Варум. Эта песня уже более 30 лет дарит нам невероятное тепло и светлую ностальгию. А что еще нам необходимо этой ночью? Только такие вот любимые с детства или юности композиции. Есть еще в запасе, через короткую паузу для вас хиты Игоря Корнелюка, «Акулы» и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Леонид Игоря Корнелюка в финале часа на Радио Дача. И мы-то с вами знаем, что по-настоящему клево, масштабно и грандиозно будет уже совсем скоро. В эту субботу у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, и праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Александра Шоу и группу «Непара» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
10: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Полина Гагарина.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Александр Шоуа. И группа «Непара».
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Степанов Ярослав. Я из города Кемерово. Передаю всем огромный большой привет. Моему папе Степанову Александру, моей сестре Насте Степановой, моей бабушке Маргарите Степановой и всем моим друзьям. Я заказываю песню Олега Митяева «Добрым утром, любимая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: В Магнитогорске 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: начните принимать мукосат и живите в движении.
1: Мукосат-капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
0: Мукосат-капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
2: ВАД не является лекарственным средством.
3: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
4: На Радио Дача.
5: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Ушел из жизни известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стал несчастный случай на гастролях. Артист неудачно упал с лестницы. Широкую популярность Сергей Соседов получил в 1990-е годы благодаря участию в шоу «Акулы-пера», где прославился прямыми вопросами и острой манерой общения со звездами. Позже был членом жюри в культовых проектах «X-Factor», «Суперстар возвращается», а также вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Коллектив нашей радиостанции выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного Сергея Соседова. Все регионы России сформировали запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Речь идет в том числе о резервах угля и мазута, заявил министр строительства и ЖКХ. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам увеличить производство нефтепродуктов и скорректировать объемы импорта. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о полной готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудования. Правительство поддержало законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Перевозчики смогут передавать другим авиакомпаниям сведения о пассажирах, включенных в черные списки, и получать ответную информацию. Как сообщает Интерфакс, Министерство транспорта должно утвердить форму реестра дебоширов, сроки и способ передачи информации, порядок обработки и хранения сведений. В Россельхознадзоре предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения. В общественном совете при ведомстве считают, что Минэкономразвитие и Минпромторг должны проверять каждую партию и вносить результаты испытаний в информационные системы прослеживаемости. Кроме того, общественники предложили профильным ведомствам, в том числе Минсельхозу, организовывать централизованный контроль качества сырья. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
3: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: только нет атамана.
1: Атаман — это главный казак. Слово является палиндромом, который читается и туда, и обратно. Какие я еще такие помню? Кабак, заказ, шабаш. Эх, что-то рановато. До выходных еще далеко, друзья. Рабочий четверг только начинается. Всем желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Несколько часов в эфире «Радио Дача» проведу с вами. И, конечно, буду радовать только вашими любимыми хитами. Также впереди гороскоп. Узнаем, что нам советуют астрологи на сегодня.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя — значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Гороскоп.
1: Сегодня 24 сентября, четверг. Ракам, весам и козерогам могут предложить взять на себя чужую работу или обязательства. Помочь можно, но не в ущерб собственным планам. Овнам, девам и водолеям удастся продвинуться в деле, которое требовало нескольких попыток. Не меняйте стратегию только потому, что результат не появился сразу. Сейчас последовательность окажется важнее скорости. Тельцам, близнецам и рыбам стоит обратить внимание на личные отношения. Один откровенный разговор может снять напряжение, которое копилось довольно давно. Главное – обсуждать конкретную проблему, а не перечислять старые претензии. Львам, скорпионам и тельцам день подходит для покупок и бытовых дел. Можно приобрести то, что давно было необходимо, но от эмоционального шопинга лучше отказаться.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Во время пения заикание вроде как исчезает, но в этой песне данное свойство человеческой психофизики было бы наоборот не кстати. Припев бы не получился. Жаль, что если затроил автомобиль напевами, помочь ему завестись тоже не получится. Короче, со всех сторон какой-то бесполезный метод, как по мне. Всем удачно завестись, успеть на автобус и нигде не опоздать. Сегодня всем доброго утра. Это Радио Дача. Продолжим с вашими любимыми хитами.
1: Реклама. В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Теля, поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-2.

0: Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: кто-то из постоянных слушателей может так и подумать. Ничего не говори, Андрей, мы все знаем. Но для тех, кто не в курсе, на всякий случай рассказываю. В финале этого часа можно дозвониться по номеру в Москве 8-495-995-2555 и передать привет или послание для кого-то из своих. А также заказать любимую песню. Это называется рубрика «Удачный момент». Кстати говоря, она будет продолжаться все утро, день, вечер, да и вообще каждый час на радио «Удача». Так что звоните, я жду.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: ОРВБ, ОКРН 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстро. Одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой – Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
19: Шины, диски, Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
20: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
21: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
22: Кэш можем.
23: Беспроцентный лимит на все. Можем?
22: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
4: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хотела бы передать привет своему мужу Николаю. Я очень тебя люблю и очень жду. Приезжай скорей. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана «Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Гости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне за 3 недели открыли около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто более 5000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. Кроме того, в Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на текущий момент не выявлено. Министерство труда предлагает уменьшить долю иностранных работников в 10 регионах страны в будущем году. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Так, доли иностранцев могут снизиться в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, а также в Вологодской, Калужской и Новосибирской областях. В некоторых сферах ограничения могут установить впервые. Так, в Татарстане полный запрет на привлечение иностранных работников хотят установить в финансовой и страховой деятельности, охранных услугах, такси, перевозке опасных грузов и ремонте компьютеров. Национальные рекомендации по питанию появятся в России в следующем году. Врачи будут консультировать по рациону пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, у кого хорошее здоровье, чтобы предотвратить возникновение недугов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее в Минздраве заявили, что сохранить здоровье на долгие годы помогут регулярные занятия спортом, прохождение медосмотров и сбалансированное питание. В рацион следует включать больше овощей, фруктов, цельнозерновые и белковые продукты с низким содержанием жира. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Ну, такие крики у Шуры, как будто он не про холодную луну поет, а про холодный душ. Кстати, я, например, уже почти 3 года практикую этот утренний ритуал, контрастные водные процедуры, и очень советую. Высвобождает тот самый пресловутый популярный нынче кортизол, избавляет от стресса, укрепляет иммунитет и так далее и тому подобное. Ну и будет, естественно, круче любого будильника. Только успевайте высохнуть до выхода из дома, иначе все положительные эффекты на смарку. Из положительных новостей на ближайшие минуты продолжение самых хитовых композиций от ваших любимых артистов. И, конечно же, рубрика «Праздник каждый день». Узнаем, что же можно отметить сегодня.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день моря отмечается сегодня, 24 сентября. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водоемов, перелову рыбы, последствиям глобального потепления и другим вызовам. И если вспоминать легендарный фильм «Особенности национальной рыбалки», то я, как генерал, тосты говорить не умею. Ну, за море!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Как говорил Тарковский в «Солярисе», да и не только он, человеку, конечно, нужен человек, но так и дома невеличия недалеко, если прям все, что в жизни есть у меня, это ты. Не знаю, мне кажется, стоит использовать со своим любимым человеком метод бутербродика. Не подумайте, ничего пошлого, я имею в виду исключительно педагогический прием. Хвалим, критикуем, хвалим. Ну и, естественно, давайте о том, что достойно только самых высших и превосходных эпитетов. Это наш плейлист. Впереди по-прежнему ваши любимые исполнители и из ближайшего король поп-эстрады Филипп Киркоров. Не пропускайте.
1: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 4904.

0: Специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Головы вверх, гордо поднять за себя.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Каждый хочет попасть на фестиваль «Удачные песни». Разлетелись билетики, которые разыгрывали в соцсетях. Каждый раз в эфире тоже ажиотаж, когда раздаем самым удачливым слушателям их в удачном часе. Сегодня, кстати, опять будем это проделывать, но попадут все равно не все. Тем не менее, можно будет насладиться онлайн-трансляцией. Помните об этом. Прямой эфир смотрите 26 сентября в группе «Радиоудача» в «Одноклассниках».
1: Удачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ Украина 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль «Радио «Дача». Удачи песни. Да, удачи нам всем обеспечит. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. Когда ты уйдешь, кстати, он тоже будет на удачных песнях. И всем хорошего дня, друзья.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Новости на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 января вырастет утильсбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации, сообщили в Минпромторге. Там добавили, что постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в отечественный автопром и локализацию производства. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Для более мощных транспортных средств, а также для части гибридов и электромобилей применяются повышенные ставки утильсбора. В России могут ввести сбор с пассажиров на поддержку эксплуатации новых отечественных самолетов. Такую инициативу обсуждают Министерство транспорта и Минпромторг, пишет «Коммерсант». Размер платежа пока не определен. Большинство экспертов оценивают возможный сбор в размере до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 на международных. По их расчетам, потенциальные ежегодные поступления могут составить около 70-80 миллиардов рублей. При этом подорожание авиабилетов грозит сокращением пассажиропотока. Самым популярным зарубежным направлением у россиян по итогам летнего сезона осталась Турция. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и Эмираты. Как сообщает РБК, наши сограждане стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию на 42%, Монголию на 39%. Рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда. При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку. Визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Среди российских направлений лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Кай Метов.

0: Когда хочется сделать что-то идеально, нужно быть готовым к тому, что путь к цели может оказаться долгим. И это, кстати, про песню, которую услышим с вами далее, через пару минут буквально. Песня долгое время не выпускалась, потому что музыка не подходила под слова, и отложили релиз прямо-таки на год, представляете себе. Но в итоге получился 100% хит. Послушаем и оценим в ближайшие минуты. Перфекционизм не всегда плохо.
1: Реклама. И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: высокой цены. Созданные на заказ вещи под конкретного человека или события часто являются недосягаемыми для широкой аудитории. Но хорошие песни в нашем плейлисте здесь на Радио Дача доступны всем и каждому. И причем не только благодаря FM-приемнику, но и с помощью онлайн-трансляции в интернете можете слушать нас, не отрываясь, на официальном сайте radiodacha.ru.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом?
7: И яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден.

0: Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
1: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: В Госдуме обсудили инициативу о введении ответственности за оскорбление людей по признаку семейного положения. Речь, в частности, о распространенном выражении «разведенка с прицепом». Но это же всего лишь народная попытка пошутить. Возможно, не очень удачная, но судить за такое – это уже перебор. Вот вам шутка про то, что услышим в ближайшее время на радио «Дача». Когда Надежда Кадышева боится, ансамбль «Золотое кольцо» немножечко сжимается. Ну, типа, когда страшно, люди инстинктивно льнут друг к другу. А вы что подумали? Помните, интерпретация всегда зависит от каждого конкретного человека.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
7: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
11: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
2: Стас Михайлов.
11: Для тебя

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Ромашкина Анна, я с Новосибирской области города Искитима. Я хотела поздравить с днем рождения свою подругу Наталью Крат. Пожелать ей здоровья во все органы, денег во все карманы, счастья во все углы, и чтобы удача шла с ней рядом под руку. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз» в исполнении Ирины Круг и Виктора Королева. Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании. Президент добавил, что власти должны делать все, чтобы оправдать доверие граждан. Глава государства напомнил, что противник пытался помешать провести выборы, о чем говорят постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов. Владимир Путин подчеркнул, что очереди на избирательных участках свидетельствуют о том, что запугать Россию невозможно. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва и кампании в регионах состоялись с 18 по 20 сентября. Всего проголосовали 62 миллиона 600 тысяч сограждан. Явка превысила 59%. Пенсию в России до конца года увеличат нескольким категориям граждан. Так, с 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Кроме того, пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с наступающего месяца удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Сумма изменит автоматически. Экзамен по физике со следующего года может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки в российских вузах. В перечень войдут машиностроение, прикладная механика, робототехника, военного и специального назначения и другие технические специальности. Это следует из проекта приказа Миноборнауки. Отмечу, в текущем году физика была обязательным вступительным испытанием для 29 университетских программ. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на Радио Дача для зрителей старше 16 лет. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Евгений Осин, один из создателей мемного, даже легендарного момента нашей с вами истории. Он один из тех артистов, немногих, кому удалось выступить на одной сцене с пусть уже и бывшим, но президентом. Это ли не показатель бешеной популярности? У нас в эфире, здесь на радио «Дача», других не бывает. И через пару минут услышим суперстаров, которые споют песню, собственно, про себя получается.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл» Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: капитан запаса в исполнении Вячеслава Добрынина. Есть еще запас времени, чтобы сформулировать и отправить свое сообщение в программу «Удачный час». Специальный пост уже опубликован в нашей официальной группе ВКонтакте. Пишите в комментариях свои развернутые, подробные, личные послания для своих знакомых, родных и друзей. Там же найдете все остальные наши контакты. Чем интересней ваш коммент, тем больше шансов услышать его в нашем эфире с 12 до 13.00.
1: Реклама.
2: Головы вверх, гордо поднять за тебя, родина.
1: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208.

0: без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Никто не позаботится о вашем

0: свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Когда-то очень популярный тренд «Верните мой 2007» уже не актуален, но ностальгию, тем не менее, никто не отменял. И с помощью нашего эфира всегда можно отправиться в прошлое намного дальше, в абсолютно разные года. Ведь главный критерий для нас — это их близость к такому понятию, как «шлягер». А это уж... в нашем плейлисте не редкость, поверьте. Конечно же, самый сложный будний день станет лучше, если будете оставаться с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь, а здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Юлиана Караулова. Я передаю привет своим поклонникам. Желаем отличного настроения и, конечно же, здоровья. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встречаемся 26 сентября в Лайф-арене. Для всех ставлю свою любимую песню группы «Гости из будущего. Ты где-то».

0: Я любовь.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
7: Новости на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Как заявили в управлении Роспотребнадзора по столице, рост показателей заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы. Ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Напомню, ранее сообщалось, что россиян ждут 2 волны гриппа в новом эпидсезоне в ноябре и феврале-марте следующего года. Более 4000 вагонов электричек проверят в столичном регионе перед зимним сезоном. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании и сервисных организаций приступили к работе еще в августе. Проверена почти половина всего подвижного состава, сообщили в московской мэрии. Эксперты контролируют работу систем отопления, обеззараживателей и осушителей воздуха, проверяют уплотнители дверей и окон. Завершить все работы планируется в начале ноября. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. Столько же готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Согласно одному из исследований, не готовы к переменам лишь 11% респондентов. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований граждане назвали нехватку времени, финансовые сложности и лень. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
6: На радио «Дача» удачный час.
9: Долгожданная программа стартует прямо сейчас, в которой вы можете общаться друг с другом посредством нашего эфира. Пишите в группе ВКонтакте в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Там тоже можно озвучивать все, что хотите сказать друзьям, коллегам, родным, и также делать музыкальные заявки, но только там. Давайте первое послание отправлю к вам, которые уже успели оставить в группе ВКонтакте. Коллектив «Ясный Сокол» от всей души поздравляет своих коллег Ксению Карпову и Марию Косолапову с днем рождения. Желаем вам, чтобы каждый день приносил радость. Пусть ваши мечты сбываются. Будьте всегда такими же яркими, очаровательными и неповторимыми. С праздником вас, наши красотки! Мы вас любим! Подписались ваши коллеги. Надеюсь, девчонки все услышали и получили. Мы присоединяемся, естественно, к таким душевным пожеланиям. Чем интересней, индивидуальней ваши комментарии, друзья, тем больше шансов, что они прозвучат до конца текущего часа. Напомню еще разок наши координаты. Группа ВКонтакте, Радио Дача. На стене есть специальный пост. Там все написано. Комментарии открыты, жду. Также черканите чего-нибудь в мессенджер Макс и еще разок циферки нашего телефона 8-495-995-2555. По нему полезно дозваниваться, в том числе и потому, что сегодня мы разыграем два билета на фестиваль «Удачные песни», который уже в эти выходные, в субботу 26 сентября, состоится. Кто дозвонится третьим по счету, тот их и получит. Вперед!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Приветствую Андрею Фролову, ведущему, всем ведущим Радио Дача. Благодарю это радио. Хочу передать горячий привет своей дочке Анастасии. Она живет в далеком южном городе. И пускай этот мой горячий привет прилетит быстро самолетом с Одессой, с Жанной, песня Преснякова Владимира. Радио Дача.

раскидываю по адресам новые комментарии, которые вы оставили в нашей группе ВКонтакте. Владимир передал привет коллективу ООО «Водные системы», пожелал продуктивной смены. Далее Ольга отправила салют самой себе, пишет, что варит борщ и слушает нас. Порадуйте какой-нибудь песней, сделаем это непременно. И Даниил из Петрозаводска поздравляет тоже себя с тем, что вчера зарегистрировались на госуслугах с мамой. Благодаря им в фонде социального страхования все заявления приняты. Позавчера не успели. Ну и хорошо, что в этот раз удалось. Поздравляем вас с этим. Также Данил всем слушателям пожелал хорошего настроения. Уверен, оно будет таковым, если останетесь вместе с нами до конца текущего часа. Продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Еще разок напоминаю координаты. Наш номер для звонков и музыкальных заявок 8-495-995-2555. Все остальное пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Звоню с Орловской области. Хочу привет передать Татьяне, жене своей, и поставить песню «Рок Астала. Ничего не говори». Пожелать здоровья, счастья, любви. Самая лучшая, красивая, и люблю ее. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Сказочный час.
1: Как и обещал, возвращаемся в группу ВКонтакте. Там огромное количество комментариев вы уже оставили. Давайте потихонечку их запускать к вам в динамике. Наталья из Бийска передала привет Ольге, которая совсем недавно тоже нам писала, что варит борщ. Наташа пишет, что она лепит пельмени. Вот так вот. Желает удачного дня, видимо, всем, кто занимается примерно тем же кулинарными заботами. Катюня далее поздравляет всех коллег-воспитателей с наступающим праздником. Сил нам, дорогие, пожелала она, и новых побед. Также Екатерина из Владимира передала огромнейший салют для Татьяны и Натальи, для всего нашего дружного коллектива. На этом прервемся ненадолго. Спустя короткую паузу продолжим радовать вас музыкальными заявками, а также текстовыми посланиями, которые необходимо оставлять в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост программы «Удачный час», комментарии открыты, и там же найдете все остальные наши контакты.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Екатерина. Я из поселка Дорохово. Хочу передать привет своим родителям в Смоленск, своей семье, моему любимому мужу Игорю, сыну Костику, своим друзьям, коллегам, членам избирательной комиссии 2709. Отдельный привет товарищам Чиповым. Вот. И хочу для всех передать песни Елены Ваенги. Желаю. Спасибо, «Радиодача», большое.
3: Непременно поставим этот хит для вас, Екатерина, но первым делом отдадим те самые долгожданные 2 билета на юбилейное шоу «Удачные песни», которое состоится уже в эту субботу. И, конечно же, там вы сможете вживую посмотреть огромное количество своих кумиров: Филипп Киркоров, Полин Гагарина, Дмитрий Маликов и многие другие. Ну а теперь та самая Елена Ваенга. Желаю!

Очередная подборка приветов и поздравлений из наших соцсетей будет озвучена прямо сейчас. Делайте громче, не пропустите, что-то для вас, возможно, тоже там имеется. Павел из Ельцовы, Олеся и Павел вдвоем, один аккаунт у них ВКонтакте. Давно такого не видел. Передают привет любимым мужу Павлу и доченьке Веронике. Вы у меня самые лучшие, я вас люблю. В общем, это написала Олеся с их общего аккаунта. Надеюсь, Павел услышал. Также пожелали нам процветания и поблагодарили за отличный плейлист. Благодарим и вас в ответ. Александр Щербинин далее в группе ВКонтакте пишет: «Добрый день, Радио Удача, я вас слушаю в Романовке. Передаю привет своей маме. Мы греемся в плюс 27». Вот это хвастовство. Неприятно немножечко стало, Александр. Ладно, завидуем исключительно белой и пушистой. И Елена передала пламенный привет всем сотрудникам компании из Ярославля, в которой она трудится. Всем радиослушателям хорошего солнечного денечка. На этом возьмем паузу короткую и обязательно возобновим передачу ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача». Там есть специальный пост удачного часа. Все контакты найдете. Ну, давайте на всякий случай еще разок напомню наши циферки телефона в Москве, по которому можно делать музыкальные заявки. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здрасте, Радио «Дача». Я Татьяна, город Москва. Хочу передать привет своим друзьям Соне Барулиной, также Вите Сапожнику и всем, кто сейчас слушает Радио «Дача». Также привет хочу передать всем своим соседям, кто живет у меня в Москве и в других городах, особенно в поселок Толстопальцево хочу передать привет, и в Марушкино. И всем хочу пожелать много денег, позитивного настроения, любви, и чтобы все оставались такими же веселыми моими друзьями. А также пламенный привет хочу передать еще одному веселому соседу, Лёзову Валентину. Он товарищ веселый, позитивный, с чувством юмора, и музыкант, бас-гитарист. И хочу для всех заказать песню Александра Иванова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Возвращаюсь, как и обещал, к вашим свежим приветам и поздравлениям. Екатерина передала привет сотрудникам Незеваевского сельского дома культуры. Девчонки, вы самые лучшие. Также своей любимой маме, которая готовит лучше всех на свете, оставила Алиса в нашем мессенджере Макс. Здесь же Александр передал привет своему сопровождению, в кавычках, видимо, поймут. Это Кристина и Антон. На этом прервемся, вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям чуть позже. Напоминаю, номер для звонков и музыкальных заявок 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТ-М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
8: Не ждать подходящий...

0: приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Меня зовут Светлана Петровна, я из Санкт-Петербурга. Вчера мне передавали мой коллектив огромный привет. Теперь я их хочу поздравить с хорошим днем, пускай он дождливым, но душа у нас всегда солнышко. Я их очень люблю и хочу, чтобы они все были у меня здоровые, работящие и крепкие. У нас женский коллектив, один мужчина, мы его очень любим. И хочу им поставить песенку «Рады рай». Огромное спасибо, радио «Дача», вам процветания и всех благ.

Свежие приветы и поздравления отобранные буду читать прямо незамедлительно сию секунду. Светлана из Архангельска отправила привет своей большой семье Алексеевых, маме, папе, сестренке Аленке, двум племянникам, любимому мужу Павлу, дорогому сыну Артемию, всем родственникам в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. Какая у вас семья? Здоровенная, я бы даже сказал. Светлана, надеюсь, все поймали и услышали. Ольга из Оренбурга шлет привет, просит передать отдельный салют и самые наилучшие пожелания магазинам Давлеканова и колбасы, что бы это ни значило, и в мессенджере Макс. Давайте еще романтическое послание оставил нам Владислав. Пишет, что очень любит свою Оленьку. Ты самая лучшая женщина на земле. Не знаю, обидится ли Ольга на это слово или нет. Но, в общем, он готовит для вас, Ольга, сюрприз. Так что, я думаю, даже если чуть-чуть и затаили обиду, то непременно простите. Здесь возьмем, опять-таки, паузу. Впереди последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Удачный час.
1: Финишная прямая удачного часа. В мессенджере Макс поздравления оставили с днем рождения для медицинского регистратора города Кузнецка Ашировой Глии от коллег. Также Татьяна отправила нам послание в группе ВКонтакте. Бригада цеха фасовки Агросид Стрейт передает привет своим девчонкам, желает позитивного настроения и улыбок. И также в мессенджере Макс всем своим родным оставил Серега, пишет: рад, что вы приехали. Всех люблю, целую. На этом удачный час сегодня заканчивается. Завтра возобновится с 12 до 13.00, как обычно.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
14: 26 сентября 2026 года.
15: Москва. Лайф-арена.
14: Большой фестиваль.
15: Удачные песни.
14: Михаил Шуфутинский.
15: Филипп Киркоров.
14: Группа «Комбинация».
15: Полина Гагарина.
14: Андрей Державин.
15: Николай Басков.
14: Ольга Зарубина.
15: Александр Шоуа. И группа «Непара».
14: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
18: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
17: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
20: Осень там, где есть радио «Дача».

0: осень на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Звонит Света из города Грязи. Хочет поздравить друга с днем рождения. Друг зовут Алексей. Я желаю ему всего самого наилучшего. И хотел бы, чтобы прозвучала музыкальная композиция группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники. В дальнейшем он придется на середину января, заявила глава ведомства Анна Попова. Возможно, сроки сместятся на конец декабря. Анна Попова призвала привиться к этому времени. Ранее сообщалось, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов. Депутат отметил, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими. За ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Разница между пенсиями в российских регионах превысила 23 тысячи рублей. Как пишет ТАСС, на Чукотке средняя выплата в августе составила более 42 тысяч, а в Дагестане около 19 тысяч. Ранее в социальном фонде сообщили, что пенсия по старости превысила 40 тысяч рублей в 6 регионах. Это Чукотка, Камчатка, Магаданская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Кома Кострома в исполнении фолк этно-электронной группы Иван Купала в эфире Радио Дача. Хит вышел в 1999 году. Он отсылает нас, конечно же, к классике русского фольклора. В частности, здесь используется репертуар ансамбля «Заваленка» из села Белынь Пензенской области. Вот такая интересная группа в эфире Радио Дача звучит. Еще много хороших песен на подходе. Совсем скоро узнаем, кем станет Маша Ржевская в следующей жизни. До этого не пропустите немного полезной информации здесь в эфире Радио Дача. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Вригинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
13: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Вригинос.
14: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: если в середине рабочей недели у вас есть время на прогулки, значит, вы точно счастливый человек. И не слушайте советов Алены Апиной, и делайте, что душе угодно, чего сердцу вздумается. Я вздумал поставить много классных песен для вас. Мы совсем скоро оценим хит Филиппа Киркорова. Сразу после не пропустите группу «Браво» здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
6: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября, арена «Металлург». 12+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Роман Мехрабий, звезды рядом в эфире «Радиодача». Слушаем классную новинку «Взлетаем на грозу». Автором слов этой композиции выступила Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Она рассказала, что стихи появились у нее еще очень давно. Каждое слово она буквально выстрадала, подслушала в разговорах людей и прочитала в книгах и соцсетях. Поэтому песня и звучит так по-настоящему, так живо и несколько по-родному. До финала часа не пропустите удачный момент. К нам одна звезда дозвонилась, хочет передать вам привет и поздравления. До этого послушаем классную песню Кристины Орбакайте здесь на Радио Дача.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире Радио Дача.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Филипп Киркоров.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, это Катя Чепик. Передаю привет всем тем, кто меня сейчас узнал. И, конечно же, всем слушателям радио «Дача». А заодно приглашаю вас 26 сентября на фестиваль «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене. И, пользуясь случаем, заказываю свою любимую песню 5 минут назад.

0: Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: До фестиваля удачной песни осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские власти планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования в предстоящие 3 года. Это предусмотрено проектом федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, более 100 миллиардов планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. Также средства предусмотрены на ремонт и строительство детских садов, ремонт общежитий, вузов и техникумов, а также оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и другие меры. Генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу ОМС со следующего года. Она стартует сразу по всей стране на основании приказа Минздрава, сообщил ученый-генетик Игорь Лебедев. По его словам, метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьям смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий. Сейчас медики разрабатывают рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения генетического скрининга. В Москве начали тестировать работу светящихся дорожных знаков и указателей. На Тверской и Первотверской Ямской улицах разместили 94 устройства с внутренней подсветкой. Такие знаки лучше видны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Как сообщили в Дептрансе, новая технология помогает водителям заранее выбирать нужное направление, что снижает риск ДТП. Знаки установили на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовом кольце. За их работой будут следить дистанционно, если они окажутся эффективными. Такие знаки разместят и в других районах города. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене. Для вас выступят в том числе Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ольга Бузова, Люся Чеботина и другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час, настоящий

0: не ты.
1: Известная народная мудрость «Время лечит» отлично подходит к этой песне Юрия Штанова. Иногда нужно просто отпустить, забыть, дать себе время настрадаться и вот тогда отправляться в путь за новым своим счастьем. Если вы сейчас переживаете такую ситуацию, пусть вам будет легко с музыкой «Радио Дача», друзья. Уже через пару минут Натали споет как раз о ситуации, когда она уже отпустила кого-то и как раз находится в поиске своего нового счастья. Оставайтесь в компании «Радиодача».
2: Дачные объявления. Удачный час на «Радиодача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
3: и дарите любимые песни.
2: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
4: 222-96-2.
2: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
5: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
14: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
15: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
16: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: пройдет, и печаль, и радость, и фестиваль радиодачи «Удачные песни» тоже, друзья, пройдет в эту субботу в Лайф-арене в Москве. Мы готовимся на все 100%, декорации монтируются, артисты репетируют номера, видеооператоры протирают объективы своих камер, чтобы даже те, кто не смог приехать в Москву в эти выходные, увидели наше потрясающее шоу. Насладиться выступлениями звезд первой величины можно будет 26 сентября в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите лайв-трансляцию из Москвы. Присоединяйтесь к празднованию юбилея любимого «Радиодача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента?
6: Новый Чанган Юне с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
13: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.
3: Даже в зеркале разбито, над осколками склоняясь,

0: С Тамарой Кутидзе полностью согласен. Одиночество от любви спасти не может. Вообще от этого чувства нет никакого спасения. Оно всепоглощающее, настигает обычно в самый неподходящий момент. Ну и уходит тоже обычно тогда, когда совсем этого не ожидаешь. Классным хитом Тамары Кутидзе завершаем очередной музыкальный час на Радио Дача. Уже через 5 минут исполнится заявка и одного нашего слушателя. Вы еще можете стать этим самым слушателем. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Поставим вашу любимую песню.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
8: Александр Иванов и группа «Рондо».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
12: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
13: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
12: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я нахожусь в Сочи у поющего фонтана, и мне хотелось бы передать привет моему любимому человеку. Его зовут Виджай. Он сейчас в Москве работает. Передать ему, что я его очень-очень люблю. Моим доченькам Кристине и Алене тоже очень-очень люблю. И для всех я ставлю хорошую, добрую, веселую песню. Я вас обожаю, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В российских школах сокращается число двоечников. Одновременно с этим в стране улучшились результаты ЕГЭ, а качество профессионального образования растет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее стало известно, что все выпускники этого года, набравшие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бюджетные места. Всего таких выпускников 70 человек. В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству, который займется вопросами маркетплейсов, беспилотников и искусственного интеллекта. Об этом пишут «Ведомости». Сейчас за маркетплейсы и креативную экономику отвечает комитет по экономической политике. За беспилотники – комитет по промышленности, а тема искусственного интеллекта в основном находится в ведении комитета по информационной политике. Теперь вопросы, касающиеся элементов новой экономики, планируют объединить в новом комитете Госдумы. Пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ планируют распространить на пассивные доходы в будущем году. Как сообщили в Минфине, речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов, операциях с ценными бумагами, от продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас они облагаются по ставкам 13% и 15%. Напомню, с 1 января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала подоходного налога от 13% до 22%. НДФЛ начинает увеличиваться при годовом доходе от 2 400 000 рублей. Почти 60% россиян считают, что детям нужно ограничить доступ к соцсетям. Каждый второй выступает за запрет опасного контента, а 12% – за полный запрет соцсетей для детей до 16 лет. Еще четверть опрошенных думают, что пользоваться соцсетями до этого возраста можно только с разрешения родителей. Эти данные приводят «Ведомости» со ссылкой на ВЦИОМ. Против любых ограничений выступили только 8% людей. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов советовал не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Давно я не слышал, чтобы часы называли ходиками. Как хорошо вновь, да, окунуться в эту фразу с головой. Она сразу создает какой-то такой момент ностальгии. Благодарим Балаган Лимитед за то, что когда-то в 1999 году написали для нас такую классную песню. Мы еще один ретро-хит услышим уже через 3 минуты в исполнении легендарной группы, которая схожа с названием некоторого средства для здоровья мужчин. Не пропустите ее на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
11: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
13: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060. 66 66.

0: композиция, написанная композитором Александрой Пахмутовой и поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым в эфире «Радиодача». Она называется «Нежность», исполняет ее Татьяна Буланова. Да вот первой исполнительницей этого хита стала Майя Кристалинская в 1965 году. В конце 90-х Татьяна решила освежить композицию, сделала ей новую аранжировку вместе с продюсером Николаем Тагрином, и получился хит, который мы любим до сих пор, и даже песню года Татьяна получила за эту композицию. Таких легендарных песен еще много, друзья. Впереди, в эфире «Радиодача», никуда не уходите.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
2: Головы вверх,
3: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберта бьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии. От 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Мы тоже думаем о хорошем, юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Сейчас все мысли только о нем. Вот и в звездном шоу «Назад в будущее» на этой неделе будем говорить о удачных песнях вместе с группой «Самоцветы» и Инной Маликовой. Эти люди придут в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому уже в пятницу в 17 часов по московскому времени. Еще представят, презентуют свой новый альбом «Музыка остается с нами». Не пропустите запуск нашей фирменной машины времени в пятницу в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь, пролетают не мимо.
6: Что со мной?
5: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
7: Я
1: Корни.
8: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Жан Милимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радио «Дача» приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны».

но в разные стороны. Кто мы с тобой?

0: в 6 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Конкурс в педагогические вузы России составил в этом году более 7 человек на место. На каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место. К сравнению, годом ранее было 12 заявлений. Об этом сообщил замдиректор департамента кадровой политики Минпросвещения Сергей Антонов. По его словам, средний балл ЕГЭ у поступающих в педагогические вузы составил более 72. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования поступили свыше 28 тысяч абитуриентов. ГОСТ на молочные смеси для детей обновили впервые за 30 лет. Стандарт начнет действовать с 1 января будущего года. Об этом пишут РИА Новости. Сухие смеси для детского питания должны представлять собой мелкодисперсный порошок равномерного цвета от белого до светло-каримового. А состав белков смеси должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. На упаковке должна быть предупреждающая надпись о предпочтительности грудного вскармливания и не допускается изображение детей. Каждый 5-й житель России рассказывает о своих трудностях друзьям. Примерно столько же людей идут поплакаться на жизнь своим родным. Такие данные приводит «Комсомольская правда». При этом к психологу со своими проблемами обращается совсем малая доля опрошенных. Многие россияне всегда умалчивают о сложностях в жизни, а часть респондентов и вовсе заявила, что им не на что жаловаться. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и попеваем «Удачным песням» уже в эту субботу, 26 сентября, в Лайф-арене. Для вас выступят Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Андрей Державин, Люся Чеботина и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 2 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: Но чего поделать? Сердцу не прикажешь. Если оно говорит любить другого человека, то как ты можешь ему сопротивляться? Будешь любить другого человека, ну или страдать всю жизнь. Мне кажется, первый вариант намного лучше. Ирина Аллегрова с хитом «Угонщица» только что на радиодаче. Далее нас ждет еще больше ваших любимых песен. Не пора споет песню о любви, которой не было уже через 3 минуты. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить. К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить. В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Однажды на станции под названием «Концерт удачные песни» свои хиты исполнял Вячеслав Добрынин. Мы попросили каждого артиста, который принимал участие в нашем концерте, расписаться на нашем баннере специальном. И Вячеслав Добрынин оставил самую интересную подпись. На ней его фамилия и изображение, которое современные социальные сети точно заблюрили бы. Вот такой был интересный артист. Слушали его хит «Качается вагон» только что на радио «Дача». Впереди еще больше вашей любимой музыки.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
11: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Песня, которую Игорь Матвиенко специально написал для Иванушек Интернешнл, потому что был уверен, в их исполнении эта композиция станет хитом. Как обычно, маэстро не прогадал. Композицией «Два бездонных океана глаз» мы наслаждаемся вот уже более 20 лет и не хотим отпускать ее из наших сердец. Я далее буду слушать хорошую музыку эфира «Радиодача», находясь в пути домой, в наушниках. Вас оставляю в компании Марии Федоровой. Она завершит с вами этот четверг. Всем желаю отличного дня в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
4: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ириска, у нас все получится. Мы самые лучшие, самые замечательные. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Объем детского бюджета в России на ближайшую 3-летку составит 10 триллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Там отметили, что важнейшим направлением бюджета станут меры по повышению рождаемости. В проекте документа предусмотрены средства на выплату единого детского пособия, ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля, а также на семейную выплату в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам, имеющим 2 и более детей. Почти 2 триллиона заложено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми. Кроме того, приоритетными бюджетами станут финансовое обеспечение безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей. В российских школах сокращается число двоечников. При этом, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, в стране выросли результаты ЕГЭ и повышается качество профессионального образования. Ранее сообщалось, что все выпускники этого года, которые набрали на экзамене 300 баллов и выше, были зачислены в вузы на бюджет. Всего таких ребят 70 человек. Терминалы для самостоятельной покупки билетов установили на Ленинградском вокзале в Москве. Оплатить проезд в них можно только безналичным способом, и вся процедура занимает не больше 2 минут. Мини-устройство доступно на русском и английском, а поэтому иностранным пассажирам будет легко ими воспользоваться, заявил замэра столицы Максим Лексутов. Он также отметил, что обычные кассы по-прежнему открыты, так что каждый может выбрать удобный для себя вариант приобретения билета. Россияне стали в 2,5 раза чаще страховаться при поездках в страны Азии. Наибольшую динамику показала Япония. Доля страховок увеличилась почти на 400%. В Индии рост составил 336%, в Китае – 87%, сообщили газете «Ру» страховщики. В Таиланде туристы часто страдают от пищевых отравлений, укусов обезьян и комаров, медуз и ядовитых рыб. Во Вьетнаме отдыхающие жалуются на отравление и симптомы простуды. В Индонезии много обращений связано с травмами после ДТП. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
8: Прямо сейчас

0: Вся наша жизнь как ручей, извилистый, каменистый, порой холодный, но зато свой. И другой такой жизни у нас не будет, поэтому каждый день нужно помнить, что мы у себя одни, самые любимые, и баловать всяческими приятностями. В эфире радиодача из приятного музыка, разумеется, любимая, отечественная. Продолжим ею наслаждаться, слушать будем хиты Ольги Бузовой и Славы в ближайшие минуты. Меня зовут Мария Федорова. Всем добрейшего вечера желаю.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
11: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
12: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: Помочь можно своим друзьям-дачникам в данный момент не просто яблоки убрать, чтобы снегом не присыпали, а вообще, в принципе, дачу приготовить к зиме и урожай съесть тоже можно помочь. Дачный сезон идет на убыль постепенно, но по-прежнему сопровождается отличной музыкой. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Вот, пожалуйста, Игорь написал: на даче шашлык получается всегда вкусным, потому что готовишь его с душой и под хорошую музыку. Что правда, то правда. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. И шикарная музыка продолжает наш вечерний эфир на «Радио Дача». Слушать будем Игоря Николаева, Александра Малинина и Татьяну Буланову. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
1: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ладно, если уж день рождения наступил, то будьте добры принять этот день торжественно и почетно, сколько бы лет вам не исполнилось. Сегодня, кстати, не лишним будет поздравить с днем рождения талантливую поэтессу, автора песен, народную артистку России Ларису Рубальскую. Огромное количество хитов у нас есть благодаря ей, за что Ларисе Рубальской большущее человеческое спасибо. И спасибо вам, друзья, что каждый час находите поводы для праздника в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Кстати, в ближайшее время будет заявка от кого-то из звезд, участников юбилейного фестиваля «Удачные песни». Скоро услышите.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
12: Что? А ты куда?
11: На удачные песни? Юбилейный концерт?
12: Что-что?
11: Какие там артисты будут?
12: Серьезно?
11: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
13: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
13: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бабин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Мы группа «Фабрика». Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
4: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
5: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
3: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
5: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажить».

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Ввести единый федеральный стандарт качества жизни россиян предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно создать перечень базовых социальных гарантий. Минимальный набор услуг, выплат и льгот независимо от региона проживания. Парламентарий отметил, что сейчас объемы социальной поддержки различаются между регионами. В итоге на северных территориях надбавки и выплаты могут существенно превышать федеральные показатели. А в других регионах они остаются на уровне федерального минимума. Из-за этого граждане с одинаковой квалификации получают разную зарплату за одинаковую по сложности работу. А объем помощи нуждающимся зависит от места их проживания. Леонид Слуцкий направил обращение министру труда Антону Котякову. Дефицит бюджета России в ближайшие 3 года составит 2% ВВП ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. Подчеркивается, что бюджетная политика на 2027-2029 годы направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, а также обеспечение технологического лидерства. Минтай за год подорожал почти на 60%. По данным организации «Нацрыбресурс», оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке в сентябре составила 215 рублей за килограмм. Значение увеличилось почти на 2,5% за неделю и 10% за месяц. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет «Коммерсант». Добавлю, минтай – наиболее массовая в России дикая рыба. С начала года на нее пришлось половина всей рыбодобычи в стране. Россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. Как пишет газета.ру, в первой половине года продажи выросли как в упаковках, так и в деньгах. При этом дорожать снеки стали медленнее. Во втором квартале цены прибавили значительно меньше, чем годом ранее. Кроме того, растет интерес и к альтернативам обычным чипсам, например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: наука.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
0: Участник музыкального праздника
1: Николай Басков.

0: На радиодаче песня, которая родилась, не поверите, на канатной дороге. Сосо Павлиашвили отдыхал с семьей, гуляли в горах, и вот она, красота неимоверная. Этот пейзаж был снят на фотоаппарат и, возможно, хранится где-то в альбоме у музыканта. А песня в итоге «Небо на ладони» входит в топ-10 композиций, под которые танцует свой первый танец молодожены. Вот такая история, друзья. Далее истории музыкальные продолжим вместе с Ларисой Мондрус, Владом Топаловым и Региной Тодоренко и группой «Дискотека Авария» уже совсем скоро.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Как говорится, жизнь прекрасна в шлепанцах где-нибудь в теплых странах, на берегу теплого моря и в компании любимой музыки. Уж музыкой-то вас обеспечим. Целое море у нас любимых хитов на радио «Дача». После Владимира Маркина с удовольствием послушаем «Зару» и группу «Звери». Оставайтесь с нами. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: посвятили нас по летним воспоминаниям группы «На-на» на радио «Дача». Очень хочется верить, что лето этого года не просто прошло, а оставило массу приятных впечатлений. И приятную музыку обещаем вам далее на радио «Дача». Слушать будем Султана Лагучева и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно прилетит привет.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
5: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Лев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Город Курган. Сергей Викторович, передаю привет всем тем, кто сейчас в пожарной охране, особенно Митинский пожарный пост. Я хочу, чтобы парни послушали песню Михаила Шафутинского «Ночной гость». Огромное спасибо, радио «Дача».
4: Снова гость в моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке.

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена, что тут говорить? Правит нами век казенный,

прошлогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: ножи.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
7: На «Радио Дача».
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 2 дня. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве началось строительство станции Москва-Речи Берилевской линии метро. Об этом в мессенджере МАК сообщил мэр Сергей Собянин. На новой станции предусмотрено 2 вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа. Пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. Москва-Речи станет 9-й из 10 станций будущей Берилевской линии. Первый участок от ЗИЛ до Курьянова планируется открыть в 2028 году. ФНС начала информировать россиян об уплате налога по вкладам за 2025 год. Это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Как пишут РИА Новости, налогом облагается не вся сумма, а только доход, превышающий необлагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка, действовавшей на первое число каждого месяца в течение года. В 2025 году она составляла 21%. Поэтому порог для уплаты налогом 210 тысяч рублей. В России разрабатывают базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта. Большинство россиянок готовы помочь мужчине деньгами, если у него трудная ситуация. Каждая пятая согласна полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще некоторые готовы помогать, но только временно. Об этом сообщает ТАСС. При этом почти половине опрошенных женщин уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а некоторые помогали партнеру гасить кредиты и долги. Ради поддержки мужчины многие женщины отказывались от отпуска, а около трети экономили на ресторанах и новой одежде. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
6: Прямо сейчас.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Если мальчики и девочки решили на выходных рвануть в Тамбов, не забудьте побывать на фабрике неваляшек, на кондитерской фабрике и сделать фото рядом со скульптурой Тамбовского волка. Это обязательная программа. А если желаете петь и танцевать, то вам на фестиваль «Удачные песни» будем вместе отмечать 20-летие радиодачи уже в эту субботу, 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами в этот праздничный вечер будут звезды эфира Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, Никита, Анна Семенович, Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И замечательные хиты ловите далее в эфире. Слушать будем на радио «Дача» Валерия Золотухина, кстати, Филиппа Киркорова и романтическую песню в исполнении Светы.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидирован. Ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: На радио «Дача» песня-напоминание о том, что не стоит торопиться жить. Пусть все идет своим чередом, и чем медленнее, тем лучше. Хотя песня очень даже энергичная. Татьяна Овсиенко в свое время даже хотела научиться танцевать твист, рок-н-ролл и степ, что, собственно, у нее прекрасно получилось позже. Далее пританцовывать будем под музыкальный аккомпанемент Люси Чеботиной и группы «Ума Турман» на радио «Дача». Приятного вечера всем!
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 60.

0: Костин, слушаем их на Радио Даче. Кстати, артистка намекнула, что тоже придет поздравить Радио Дачу с 20-летием. Уже послезавтра примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Новость шикарная. И еще один шикарный хит будем слушать в ближайшие минуты от группы «Фабрика». А после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я с города Магнитогорска. Передаю привет Трофиму Виктории Викторовне. С города Магнитогорска. Очень сильно я ее люблю. Хочу заказать песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень сильно люблю, и я вас постоянно слушаю.
1: Да.

Это сильнее меня проходили в Останкинском парке в Москве. Дело было поздней осенью, шел мокрый снег, дул ледяной ветер, но Юра и Ева, гости из будущего, а вместе с ними и вся съемочная группа мужественно противостояли стихии. В общем, сильные духом оказались ребята, а клип получился теплым и душевным. И тепло, и душевно, и хорошо уже 20 лет там, где есть радиодача. В скором времени душевную музыку обещаем вам. Слушать будем Викторию Дайнеко и Никиту. Оставайтесь с нами.

Праздники музыки на юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет в Лайф-арене в Москве. Если же по каким-то причинам приехать не получится, есть другой прекрасный вариант. Насладиться выступлением звезд первой величины можно будет 26 сентября в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Заходите и смотрите живую трансляцию фестиваля из Москвы. Отметим юбилей всей страной, ведь уже 20 лет хорошо там, где есть «Радиодача». И хорошая музыка. Впереди слушать будем Филиппа Киркорова и «Ёлку».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

пятницы вечером, все мы немного шальные императрицы и императоры. Вот завтра и проверим. А пока наслаждаемся приятным вечером четверга и готовимся услышать на радиодаче замечательные песни Хабиба и Николая Трубача. А после заявка музыкальная.

0: исполним в рубрике «Удачный момент». Кого-то осчастливим.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что? А ты куда?
3: На удачные песни? Юбилейный концерт?
4: Что-что? Какие там артисты будут?
3: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню в Саратовскую область, города Индеса. Хочу передать привет огромный для своего супруга, любимого моего Андрюша. Хочу пожелать ему процветания, удачи во всем. И заказываю для него песню «Максим, мой рай». От меня, от любимой жены Галиюшки, спасибо, радио «Дача».

Когда Алена Свиридова писала эту песню в далеком 1998 году, она ярко представляла всю историю этой композиции, вплоть до героев, их характеров, их конфликта. В общем, все, что нужно для хорошего драматического произведения. Кстати, в прошлом году песня обрела вторую жизнь, уже, правда, в дуэте, а в эфире она прозвучала в оригинале. Называется композиция «Будет так». Будет много музыки на радиодаче уже совсем скоро. Послушаем Ольгу Зарубину, Данка и группу «Градусы». Всем приятного вечера желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

Убежала, но и сентябрь обещает быть очень жарким. По крайней мере, финал его точно, потому что уже в эту субботу мы отпразднуем 20-летие радиодача в Лайф-арене в Москве. 26 сентября будем петь и танцевать в компании любимых звезд нашего эфира. С нами будут Стас Михайлов, Андрей Державин, группа «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И готовьтесь подпевать прекрасным хитам в нашем эфире. Исполнит их Леонид Агутин и певица Слава. Всем чудесного сентябрьского вечера.

0: Часто случается так, что песня, прежде чем найдет своего слушателя, проходит долгий путь от стихов в тетрадке до записи в студии. Так случилось и с этой композицией «Взлетаем на грозу». И как здорово, что все сложилось, и стихи Марии Захаровой, и музыка Максима Фадеева, и красивый голос Романа Мехраби. Все лучшее для вас на Радио Дача, и далее тоже лучшие песни готовы предложить, как в ресторане. Исполнят хиты Наташа Королева и Наталья Ветлицкая. Всем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Песня года на Радио Дача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радио Дача.
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
5: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
6: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин. Она

Была такая группа «Девочки» на нашей эстраде. Вот, собственно, один из главных хитов коллектива называется «Говорила мама». Кстати, кто подзабыл, напомню, именно в этой группе пела Ирина Дубцова. А теперь вот с миллениальной такой ностальгией вспоминаем проект «На волнах радио «Дача». Впереди еще больше душевных песен, скажу я вам, но уже в исполнении Муслима Магомаева, Люси Чеботиной и Кати Лель. Будем вместе!

На радиодаче настоящий гимн лета 2000 года. Если помните, из каждого буквально утюга эта песня звучала и поднимала настроение. Спасибо Натали и той самой черепашке с очками из Китая. Далее, тоже уверена, поднимут настроение классные песни Татьяны Овсиенко и Владислава Агафонова на радиодаче. А завтра мы будем соединять прошлое и будущее, разумеется, в музыкальном плане. Запустим нашу звездную машину времени и поприветствуем в студии замечательных гостей. Группу «Новые самоцветы». Проведем с ними целый час, и вы тоже присоединяйтесь, слушайте звездное шоу «Назад в будущее» завтра на радиодаче в 17:00 по московскому времени.

0: Как сказал кто-то мудрый, друзья, это одна душа в двух телах. И здорово, когда такие люди у нас есть. И вы, слушатели Радио Дача, наши большие друзья, с вами любое время суток прекрасно. Добрейшей ночи желаю всем вам. Обещаю завершить этот час очень даже душевно. Исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». И перед этим поставлю классный хит Филиппа Киркорова. Всем пока. С вами была Мария Федорова. Далее еще больше любимой музыки на Радио Дача. Наслаждайтесь.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Андрей Державин.
2: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
1: Стас Михайлов.
2: Для тебя.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте всем, меня зовут Анастасия, я из Подольска. Хотела бы заказать песню Стаса Михайлова. Еще хотела бы передать привет своему сыночку, любимому Хакину Захару. Спасибо большое, любимая радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон.

0: пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Полина Гагарина.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Александр Шоуа. И группа «Непара».
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Кэш можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай Басков.
4: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
3: Александр Иванов и группа.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.